0: Сумме программы Международного радио Азербайджана. В студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Сегодня передача. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Италии Серджо Маттарелла по случаю 80-й годовщины провозглашения Итальянской республики. Подписан ряд важных соглашений и меморандумов с ведущими компаниями и структурами различных стран общей финансовой стоимостью 7,5 миллиарда долларов. Состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс после модернизации. Установлены дипломатические отношения между Азербайджанской республикой и Федеративных штатов Микронезии. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Италии Серджо Маттарелле по случаю 80-й годовщины провозглашения Итальянской республики. «Мы придаем особое значение развитию отношений с Италией во всех сферах. Высокий уровень политических отношений играет важную роль в развитии азербайджано-итальянского взаимодействия. Полная реализация существующего потенциала экономических связей, диверсификация сотрудничества в инвестиционной, оборонной и гуманитарной сферах, в том числе по новым направлениям, являются одной из главных задач, стоящих перед нами», — говорится в письме. 1 июня президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии официального открытия 31-й международной выставки «Нефтегаз Каспия» «Каспиан Ойл энд Газ», 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» «Каспиан Пауэр» и 31-го Бакинского энергетического форума, проходящих в рамках Бакинской энергетической недели в Бакинском экспоцентре. Глава государства выступил на мероприятии. В Грузии на станции Халкалаки состоялась официальная церемония ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карса после модернизации. В мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кубахидзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Кувиревишвили, министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, председатель азербайджанских железных дорог Рувшан Рустамов и другие официальные лица. Отметим, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс была введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года в тестовом режиме для грузовых перевозок.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

1 июня министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов встретится с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с помощником государственного секретаря США по вопросам экономики, энергии и бизнеса Калибом Ором. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений, вопросы экономики, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связей, инвестиций, торговли, а также вопросы региональной повестки, представляющие взаимный интерес. На встрече были обсуждены текущая ситуация и значительный прогресс в регионе после исторических договоренностей, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита в августе прошлого года, а также вопросы открытия коммуникационных линий и реализации проекта ТРИП. В рамках Бакинской энергетической недели и первого азербайджано-американского экономического диалога Министерством экономики Азербайджанской республики СОКАР был подписан ряд важных соглашений и меморандумов с ведущими компаниями и структурами различных стран, таких как США, Турция, Сербия, Сан-Марино и Франция, охватывающих сферы экономики, энергетики, инвестиций, цифровых технологий общей финансовой стоимостью 7,5 миллиардов долларов. Отметим, что подписанные документы демонстрируют переход азербайджано-американского экономического сотрудничества на новый этап в сферах энергетики, инвестиций, инноваций и управления стратегическими ресурсами. В рамках 31-й Бакинской энергетической недели 2 июня прошел второй день Бакинского энергетического форума, ведущей платформы для стратегического диалога по вопросам энергии. Во второй день форума состоялись выступления лидеров по таким темам, как позиция лидеров по вопросам энергетической трансформации и стратегии будущего, сессии по наращиванию потенциала, а также дискуссии по темам энергоэффективности и инвестиционной платформы ЭСКО, связи глобального опыта ЭСКО с крупными потребителями энергии Азербайджана, газовые сессии, рынки, транспортные маршруты и геополитика, энергетические мосты отделенной энергии к региональной интеграции. Азербайджан и США.

0: обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифровизации транспорта. Обсуждения состоялись в ходе встречи министра Рашада Набиева с делегацией во главе с помощником госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калебом Ором. На встрече также обсуждено расширение нормативно-правовой базы в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, партнерство с американскими госучреждениями и компаниями по строительству дата-центра в Азербайджане. Кроме того, стороны обменялись мнениями о расширении среднего коридора, проделанной и планируемой работе по развитию Зангезурского коридора, а также о перспективах участия американских компаний в этих процессах. Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с заместителем помощника государственного секретаря США и сопредседателем стратегической рабочей группы США-Азербайджан Сонатой Коултер. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США, расширение экономических связей, вопросы энергетической безопасности, региональной взаимосвязанности, а также другие темы, представляющие взаимный интерес. Была выражена готовность продолжить диалог по углублению экономических и торговых связей, расширению взаимодействия в энергетической и транспортной сферах, а также по вопросам содействия региональной стабильности и процветанию. Министр энергетики Молдовы Дорин Джунгиету обсудил в Баку вопросы энергетического сотрудничества с министром экономики Азербайджана Микаилом Джабаровым и представителями руководства СОКАР. Были обсуждены возможности взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики и реализации стратегических региональных проектов. Стороны рассмотрели перспективу сотрудничества с СОКАР по поставкам нефтепродуктов и природного газа в Молдову на конкурентных условиях, а также возможности привлечения азербайджанских инвестиций в энергетический сектор республики. Также обсуждались региональные проекты в области зеленой энергетики, включая зеленый энергетический коридор Азербайджан, Грузия, Румыния, Венгрия.
1: «24 часа с вами. Международное радио 85.

Бакинская энергетическая неделя подчеркнула стратегическое значение Азербайджана в области энергетики и транспорта. В Баку в рамках Бакинской энергетической недели с участием президента Ильхама Алиева и многочисленных гостей состоялась церемония открытия 31-й международной выставки «Нефть и газ Каспия» «Caspian Oil and Gas», 14-й Каспийской международной выставки «Чистая энергетика» «Caspian Power» и 31-го Бакинского энергетического форума. Являющаяся международной специализированной выставкой независимого Азербайджана выставка «Нефтегаз Каспия» заложила основу Бакинской энергетической недели. Это событие, инициированное великим лидером Гейдаром Алиевым при поддержке президента Ильхама Алиева, стало одним из самых значимых энергетических форумов в мире. Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия Бакинского энергетического форума подчеркивает высокий статус и значимость мероприятия. Участие в мероприятии 274 компаний из 44 стран мира свидетельствует о растущей роли Азербайджана в международных отношениях и его укрепляющейся позиции надежного партнера. Выступивший на церемонии открытия 31-го Бакинского энергетического форума президент Ильхам Алиев отметил, что выставка «Нефтегаз Каспия» заложила основу для развития энергетического сектора современного Азербайджана. Со временем она преобразилась, расширилась и теперь носит название «Бакинская энергетическая неделя», добавил глава государства, который также отметил, что сегодня экономические показатели Азербайджана очень позитивны, и наши рейтинги от ведущих международных рейтингов агентств повышаются из года в год. Сегодня сложно представить состояние европейского энергетического рынка без нужного газового коридора. Как я уже говорил, мы поставляем газ во все большее число стран. В прошлом году здесь, в рамках Бакинской энергетической недели, я сообщил аудитории о 12 странах-получателях азербайджанского газа. Сегодня их число составляет 16, включая 10 стран-членов Европейского Союза. Безусловно, это число

0: будет расти. Объем поставок трубопроводного газа в разные страны и регионы, то есть все по параметру географического охвата, Азербайджан занимает первое место в мире, и мы будем увеличивать наши поставки газа.
1: Very good ceremony and signing of several documents.
0: Глава государства отметил, что сегодня наша страна тесно сотрудничает со своими партнерами в области прокладки энергетических кабелей. Черноморский энергетический кабель, который сегодня находится на завершающей стадии технико-экономического обоснования, будет проложен из Азербайджана в Грузию, по дну Черного моря в Румынию, Венгрию и ряд других стран. Еще один проект на наземный электрический кабель Азербайджан, Грузия, Турция, Болгария также находится на стадии реализации. Также было отмечено, что благодаря инвестициям в развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры открываются новые транспортные коридоры. В частности, глава государства напомнил об успешном функционировании коридора «Восток-Запад». Успешно функционирует коридор «Восток-Запад». Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора «Восток-Запад», безусловно, будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа прошлого года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной. Все это является одним большим преимуществом для всех нас.
1: В
0: своем выступлении президент Ильхам Алиев отметил, что экспорт энергии, участие Азербайджана в международных энергетических и транспортных проектах, а также создание новых региональных транспортных коридоров еще больше укрепляют позиции нашей страны как глобального партнера. Бакинская энергетическая неделя продолжает оставаться важной международной площадкой, где представлены эти достижения.

Впервые в истории на месторождении Азеры-Чыра Гюнешли началась добыча свободного природного газа. В энергетическом секторе Азербайджана произошло знаменательное событие. Так, 1 июня 2026 года компания BP и ее партнеры по проекту Азеры-Чыра Гюнешли объявили о начале коммерческой добычи свободного природного газа на блоке месторождения Азеры-Чыра Гюнешли, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это событие стало первым в истории, когда на одном из крупнейших нефтяных месторождений мира Азеры-Чыра Гюнешли началась коммерческая добыча газа. В рамках проекта была пробурена первая скважина для свободного газа с платформы «Западный Чырак». Помимо первичной добычи, эта скважина также позволит получить ценные геологические и технические данные, которые будут использованы для разработки будущих полномасштабных планов по освоению месторождения. По данным компании BP, запасы свободного газа на месторождении Азеры-Чыра Гюнешли составляют около 4 триллионов кубических футов. К тому же имеется потенциал для увеличения в будущем этих показателей до 6 триллионов кубических футов. Этот газ добывается непосредственно из газовых пластов, в отличие от попутного газа, который выделяется в процессе добычи нефти и потому считается самостоятельным энергетическим ресурсом. По мнению экспертов, проект внесет значительный вклад в расширение экспортных возможностей Азербайджана, особенно в увеличение поставок газа на европейские рынки. Это также повысит статус месторождения Азеры-Чыра Гюнешли не только как источника нефти, но и как важного стратегического газового ресурса. Вот что по данному вопросу сказала руководитель региональной коммуникации компании BP Тамам Баятлы. Более 30 лет месторождение Гюнешли известно как перспективное место для добычи нефти. Приносит прибыль Азербайджану, народу и своим инвесторам в том числе. В дальнейшем прибыль удвоится. То есть месторождение Азеры-Чыра Гюнешли – один из редких месторождений, на которых наряду с нефтью будет добываться конверсионный и свободный природный газ. А по всему миру не так много месторождений, на которых осуществляется добыча нефти и газа приносит прибыль. Стоит отметить, что блок Азеры-Чыра Гюнешли функционирует с 1997 года и по сей день остается одним из самых значительных проектов в энергетической истории Азербайджана. В 2024 году были внесены дополнения к договору по Азеры-Чыра Гюнешли, которые создали правовую основу для разведки, оценки и освоения запасов свободного газа. Начало добычи 1 июня можно считать первым практическим результатом этого решения. Этот проект имеет важнейшее значение для обеспечения энергетической безопасности Азербайджана. Он способствует расширению экспортных маршрутов газа и повышает статус страны как надежного поставщика энергии в Европу. Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio. Сердце энергетики бьется в братском Азербайджане, где формируется видение энергетики будущего и направление трансформации электроэнергетики. Об этом руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Турции-Азербайджан, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Ай.

Крым написал на своей странице в X, который прибыл в Баку вместе с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром для участия в Бакинском энергетическом форуме. По словам турецкого парламентария, Турция и Азербайджан продолжат развивать тесное сотрудничество в энергетической сфере, внося вклад в обеспечение региональной энергетической безопасности и достижение целей устойчивого развития. Организованная поездка, находившаяся с визитом в нашей стране делегация во главе с председателем Верховного суда Республики Кения Марты Коуме в Карабахский регион. Делегация посетила город Шуша, ознакомилась с историко-архитектурными памятниками культурной столицы Азербайджана. Гостям была предоставлена информация о богатом историко-культурном наследии города Шуша, ущербе, нанесенном городу во время оккупации и восстановительных работах, проведенных здесь после его освобождения. Затем делегация посетила город Ханкенди. Гости ознакомились с проектами реконструкции и развития, реализуемыми в городе, посетили комплекс Ханкендинского суда и Парк Победы. Делегации была предоставлена подробная информация о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, социально-экономическом развитии региона и мерах, принимаемых для возвращения населения на родные земли. Гости высоко оценили визит в Карабах, поделились положительными впечатлениями от наблюдаемых в регионе процессов развития. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофик Мусаев и постоянный представитель Федеративных Штатов в Микронезии при организации Джим Липве подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. В совместном коммюнике выражается намерение Азербайджанской Республики и Федеративных Штатов в Микронезии содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между странами и народами. Постоянные представители также направили совместное письмо генеральному секретарю ООН с целью распространения совместного коммюнике в качестве документа ООН. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Центрального банка.

проведено 16-е заседание Азербайджано-Белорусской межправительственной комиссии. Председатель Сикхской федерации Канады. Международная солидарность, которую мы наблюдаем в Баку, имеет огромное значение. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Центрального банка. Председатель Центрального банка Талих Кязымов проинформировал главу государства об условиях, созданных в здании. Президент Ильхам Алиев посмотрел выставку, где с использованием современных методов презентации были продемонстрированы концептуальный подход, особенности дизайна, национальных денежных знаков и линии технологического развития. Здание состоит из 35 этажей, общая рабочая площадь рассчитана на 1300 человек. Здесь имеются конференц-залы и пресс-залы, различные учебные помещения и комнаты для проведения встреч и совещаний. В здании также установлены современные технологические информационные системы, отвечающие высоким стандартам качества, безопасности и устойчивого развития. Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Самиром Шарифовым, находящаяся с официальным визитом в Республике Беларусь для участия в 16-м заседании Азербайджана-Белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, посетила площадь Победы в Минске. В рамках визита в Беларусь Самир Шарифов ознакомился с действующим в Минске торговым домом Азербайджана и первым региональным торговым центром, где демонстрируется продукция местных производителей Беларуси. Затем в Минске состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской республикой и Республикой Беларусь. Сопредседателями заседания выступили заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич. Находящаяся с рабочим визитом в Сербии председатель Мили Меджлиса Сахиба Агафарова посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в парке Ташмайдан в Белграде. Сахиба Агафарова возложила цветы к памятнику и почтила память общенационального лидера. Затем парламентская делегация во главе с председателем Мили Меджлиса также посетила расположенный в парке памятник выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу. Председатель Мили Меджлиса Сахиба Агафарова в рамках своего рабочего визита в Сербию встретилась с председателем народной скупщины этой страны Анной Брнабич. На встрече Анна Брнабич заявила, что Азербайджан является для Сербии другом и союзником, а отношения между двумя странами развиваются день ото дня. Глава сербского парламента выразила благодарность председателю Мили Меджлиса за участие в глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза. Она отметила важность существующих между нашими странами отношений в экономической сфере, в том числе сотрудничество в энергетическом секторе, и выразила признательность за поддержку Азербайджана в вопросе энергетической безопасности. Международная конференция на тему июнь 1984 года «События в Амритсаре. Транснациональные репрессии Индии против этнических меньшинств в контексте геноцида» сегодня начала работу в столице Азербайджана. В конференции также участвуют авторитетные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США. На мероприятии будут обсуждаться вопросы постоянного сохранения в повестке дня международных организаций темы политики транснациональных репрессий и системных преследований, осуществляемых правительством Индии в отношении этнических и религиозных меньшинств, в частности, представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. У сикхского народа очень глубокие исторические связи с Азербайджаном. За последние 5-6 месяцев я неоднократно бывал в Баку и со всей ответственностью могу сказать, что здесь нас всегда встречали с добрыми намерениями. Здесь нам создали широкие возможности для диалога. Об этом председатель Сикхской федерации Канады Буал Мониндер Сингх сказал на проходящей в Баку международной конференции, посвященной амритсарским событиям. Он отметил, что для народа, находящегося в поисках свободы, проявленное к нему уважение и достойное отношение имеют очень большое значение. Согласно Конвенции ООН 1948 года, главным условием для признания деяния геноцидом является его совершение с

намерением умышленно, полностью или частично уничтожить определенную группу. Сикхи также являются особой этнической и религиозной группой, защищаемой международным правом в рамках этой конвенции. Об этом исполнительный директор Сикхской Федерации Великобритании Дабиндерджит Сингх Ситху сказал на проходящей в Баку международной конференции, посвященной амритсарским событиям. Поскольку Индия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, данный вопрос можно поднять в национальных судах государств, ратифицировавших Конвенцию о геноциде, добавил он.

Бакинская энергетическая неделя – укрепление геополитического влияния и развитие энергетической дипломатии Азербайджана. Сегодня Азербайджан представляет собой не только страну, экспортирующую энергоресурсы, но и стратегического партнера, который вносит значительные

0: значительный вклад в обеспечение энергетической и транспортной безопасности региона. Эта реальность была отражена в месседжах, озвученных на Бакинской энергетической неделе. Высказанные на мероприятии мнения продемонстрировали, что интерес международного сообщества к растущей роли Азербайджана в энергетической и геополитической сферах продолжает расти. Письмо президента США Дональда Трампа президенту Ильхаму Алиеву, заявление представителей Вашингтона и развивающийся стратегический диалог между Баку и США лишь подтверждают это. Одним из ключевых факторов, способствующих геополитическому возвышению Азербайджана, является его энергетическая дипломатия. Баку не только экспортирует энергоресурсы, но и активно создает платформы для регионального сотрудничества в этой области. Такие энергетические инфраструктуры, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, наглядно демонстрируют превращение Азербайджана в ключевого игрока на энергетической карте Евразии. Не случайно в своем выступлении на церемонии открытия форума президент Ильхам Алиев с особым вниманием отметил, что азербайджанский газ уже поставляется в 16 стран. Этот высокий показатель является ярким свидетельством международного авторитета и дипломатических возможностей нашей страны. Еще больше возросла роль Азербайджана в условиях, когда вопросы энергетической безопасности стали приоритетными для Европы. Энергетическая стратегия Азербайджана выделяется своей многогранностью. С одной стороны, Баку активно наращивает экспорт нефти и газа, а с другой инвестирует в проекты по производству зеленой энергии. Это говорит о том, что Азербайджан активно готовится к энергетическому рынку будущего. Вот что об этом сказал депутат Заур Шукюров. Сегодня Азербайджан экспортирует 16 стран не только нефть, но и природный газ. Из географической точки зрения Азербайджан является лидером. В этом направлении продолжается применение необходимых мер. Следует отметить, что наша страна играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы. Азербайджан экспортирует газ в 10 стран ЕС. Европейские лидеры и высокопоставленные лица ЕС считают Азербайджан своим надежным партнером. Сегодня Азербайджан играет ключевую роль в энергетической и транспортной безопасности Европы. Баку стал одним из главных центров не только Среднего коридора, который соединяет Восток и Запад, но также и европейской энергетической безопасности. Именно поэтому Бакинская энергетическая неделя выходит за рамки простого энергетического мероприятия. Эта платформа превратилась в стратегический центр, где обсуждаются глобальные энергетические рынки, геополитические вопросы и новые экономические маршруты.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: вопрос логистической силы Азербайджана – новый этап проекта «Баку-Тбилиси-Карс». В грузинском железнодорожном и логистическом комплексе Ахалкалаки состоялась торжественная церемония открытия обновленной железнодорожной линии «Баку-Тбилиси-Карс». В церемонии приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана, Грузии и Турции, а также руководители железнодорожных и портовых администраций. Стоит отметить, что маршрут Баку-Тбилиси-Карс представляет собой стратегический транспортный проект, реализуемый совместно Азербайджаном, Грузией и Турцией. В последние годы на грузинской части пути была проведена масштабная модернизация. Благодаря проделанной работе грузоподъемность маршрута увеличилась с 1 миллиона тонна до 5 миллионов тонн в год. Председатель закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Рувшан Рустамов так прокомментировал это событие.
1: В течение прошедших 4 лет было проложено 61 километр железной дороги, 41 километр автомобильной дороги и 340 километров фибероптического кабеля. Кроме того, проделаны работы в 13 станциях, 8 тяговых подстанциях и приблизительно 250 зданиях. Благодаря принятым мерам пропускная способность ВТК увеличилась с 1 миллиона до 5 миллионов тонн груза. Последние годы Азербайджан активно реализует транспортные и логистические проекты, что способствует превращению нашей страны в международный транзитный центр. С этой точки зрения одним из важнейших событий для региона стал повторный запуск после модернизации железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. По мнению специалистов, полное возобновление работы линии значительно расширит возможности среднего коридора, что приведет к увеличению объемов грузоперевозок из Китая и Центральной Азии в Европу. Это, в свою очередь, еще больше укрепит транзитный потенциал региона. После завершения модернизации железная дорога Баку-Тбилиси-Кар снова начала функционировать на полную мощность. И это не только важное транспортное событие, но и значимый стратегический шаг, который усиливает геополитическое влияние Азербайджана. В условиях, когда глобальные логистические маршруты претерпевают изменения и растет спрос на альтернативные торговые пути между Европой и Азией, эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Кар станет значительным вкладом в укрепление позиции Азербайджана в Средиземноморском коридоре. Линия Баку-Тбилиси-Кар значительно усилила роль Азербайджана как важнейшего транзитного коридора между Востоком и Западом. Последние годы интерес к этому маршруту в рамках торговли между Китаем и Европой стремительно растет, и Баку не только становится ключевым экспортером энергоносителей, но и превращается в стратегический логистический центр. Увеличение пропускной способности железной дороги позволит перевозить грузы быстрее и в больших объемах, что в свою очередь приведет к росту транзитных доходов Азербайджана. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.